Арунелин каргач, дар нам. Мазарис дзюна, камелов. Канач артер порцем цанел. Цовис парпура, махелов. Ջրահարսի հետքը գտնեմ Ես իմ արևը